Смочь ты уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте такую апатыку!